0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

раз мы не одни. Мы с Каткой. И мы ожидаем тебе натхнение, поспеху и музыцу сердца назавсёды. Ось так. Готовы заспевать разом?

0: Пятница з Грацією.
1: Доброго дня вам вжидаю на Кореборська радіо Рація. Ми притягуємо наш ефір до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Зараз адекватно по Україні застається. Достатково хмарно зараз, але переважно хмарно зараз у центральній часті Білорусі, де по крисі вітер гре хмари, де дожиня сіблі вже й до нашого поміжника регіону. Поводрі, як вінікає з інформацією синоптиков, у другу полові дня чекаємо, коли дожди до навіть на Варініці, на Городинщині. Переважно, де так само на Білостучині. У день сьогодні температура повітря чекається плюс 21-23, зараз 16 у Лиді та Городні, 15 у Білостоку, 14 у Бересті, 16 у Пінську. Повночно-західний вітер, перед дождями будуть узмацняться пориви. Ну і так само повищений атмосферний тиск, цягом дня він тільки незначно знизиться.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. З правами працовных у Беларуси надалей кепска. Беларусь застается у лику 10 найгорших краин по ситуации с захованием правов працовных. Про это поведомляется в отповедной справоздаче Международной конфедерации профсоюзов. Окромя Беларуси, узгаданную десятку вошли Аргентина, Египет, Мьянма, Нигерия, Панама, Тунис, Турция, Эквадор и Эсватини. Отзначается, что Аргентина и Панама вошли у ее упершиню, остатние краины заховали свои места. Усяго у справоздачи анализуется ситуация у 151 краине свету. У присвеченном Беларуси разделе отзначается, что летость Украине протягнулся систематичный переслед незалежных профсоюзов до их членов. Особная увага у справоздачи надается фактам переследу уладами Беларуси, профсоюзных лидеров и активистов, их гвалтовному вывозу с краины после вызволения, примусовому выполнению небеспечных работ узняволения, проведения показальных судов и так далее. БелАЗ представил первый у свете карьерный самозвал грузоподымальностью 220 тонн, який працює на зводкованном природном газе. Презентация новой модели БелАЗ-7530Р отбылась на международной выставе у российском Новокузнецку. На предприемстве отзначают, что выкористание зводкованного природного газа дозволяет истотно снизить выдатки на палево у параунанне с дизелем. А кроме того, снижается колька шкодных выкидов в атмосферу. Керавництво БелАЗа лічыць, што ў будучыні каля траціна новых кар'ерных машын можа атрымаць газапоршневыя рухавікі. Насельніцтва Беларусі працягвае скідваць валюту. У траўні фізічныя асобы зноў сталі чыстымі прадаўцамі валюты, сведчаць звесткі Нацыянальнага банка Беларусі. Чысты продаж за апошні месяц вясны склаў 310,5 мільёнаў даляраў. У прыватнасці беларусы купілі валюты на 1 мільярд 144 мільёны, а прадалі на 1 мільярд 454 мільёны даляраў. За 5 месяцаў насельніцтва краіны ў цэлым прадало валюты больш, чым купіла на суму 953 мільёны даляраў. Польская экономика оказалась одной из самых устойливых у Евразвязи, коли говорка идет про наступство кризису на Близком Усходе, поведомляя Польский экономичный институт, спосылающийся на пошний экономичный прогноз Еврокомиссии. Польша стала одной из усяго трех краин Евразвязу, для яких Брюссель не погоршил прогноз экономичного росту на бягучий год. Еврокомиссия заховала оценку росту ВУП. Польща на узровне 3,5%. У первом квартале экономика краин выросла на 3,4% по равнанне с аналогичным периодом минулого года. Эксперты отзначают, что рост подтримливают приватное споживание и масштабные инвестиции, якія финансуются с европейских фондов, у тым ліку у рамках национального плана обновления. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотые 64 гроши, евро 4 злотые 23 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 82 копейки, евро 3 рубли 28 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 75 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
0: Бизнес и финансы. Корисная информация для деловых людей.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Змяніўся аэрапорт для замежных візітаў Зеленскага, цяпер гэта не ў Польшчы. Грамадзянку Украіны ўжо амаль год утрымліваюць у ізалятары на Крысціна. Прэзентацыя беларускага перакладу кнігі «Гісторія гародні» 1919-1991.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Война в Украине. Изменился аэропорт для замежных визитов у Владимира Зеленского. Теперь это не у Польши. Неведомо, с чем это связано, але измены отбились на фоне нового завострения в отношениях помеж Польши и Украины из-за переименования подразделу ССА у гонар героев УПА. Президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший у Великую Британию с визитом, сделал это праз аэропорт Кишинева. Тады, как ранее, регулярно користался аэропортом польского Рзешова для замежных визитов, пишет «Европейская правда». У попередние годы аэропорт Рзешова был основным аэропортом базования борта Зеленского, где звичайно починалися и завершалися международные турне керовника Украины и інших делегаций, которые використовували гэты борт. Нагадаем, президент Польши Кароль Наурроцкий будет домагаться позбавления Владимира Зеленского найвышейшей узнагороды країни ордена Белого Орла. За его решение присвоить подразделению ССА наименование героя УПА. Министр замежных справ Украины Андрей Сибига подкресил, что завострение относит помеж Украиной и Польшей не приносит корысти ни украинцам, ни полякам. Тем часом Министерство замежных справ Беларуси и России обмерковали деструктивную деятельность НАТО в развязи Рады Европы. Беларуска-российские консультации помеж Министерствами замежных справ по актуальных питаниях агульноевропейской безпеки на узровне наместников министров прошли 1 червеня в Москве. МЗС Беларуси дал справоздачу об грунтовном обмене думками об перспективных направках совместной працы в рамках ОБСЕ, а так само об стане справ и координации деяния в дочинении до НАТО в развязу и Рады Европы. Минск подтримывает Москву у развязанной ее в 2020

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши.
3: Война в Украине. Российцы атаковали Харьков с допомогой боевых беспилотников. Протягивается сбор для детей политвязня у фонда «Тутака», протягивая активную деятельность на Подляшше.
2: У студии новинов Анна Шайковская.
3: Война в Украине. У ночи на 8 червня российцы атаковали Харьков с допомогой боевых беспилотников. У городе зафиксировано не меньше за 7 отравлений, поведомил у социальных сетках мэр Харькова Игорь Терехов, поведомляет газета UA. Тем часом президент Украины находится с визитом у Великой Британии. Как написал у своем телеграм-канале Владимир Зеленский, он обмерковал с премьер-министром Великой Британии Кирам Стармером необходимые кроки для активизации дипломатии и бегучие потребы Украины. Как отзначает Зеленский, проинформовали Кирам о необходимости додатковых ракет для систем супротиповетранной обороны и речах, важных для обороны энергетичного сектора и подрыхтовки до зимы. Мы так само узгоднили нашей оппозиции на передодне саммита G7 НАТО и сустреч коалиции жадающих. Удячны Киру за организацию сустречу формации в развязь Украина и за постоянную и эффективную подтримку нашей державы, означает Зеленский. Для детей белорусских политвязнев собрано больше за 10 тысяч евро. Это выникает из информации на сайте Фонду солидарности «Вайсол». Сбор был обвещан 5 травня и перемеркован до Дня обороны детей и початку летних каникул. Плануется, что помер допомоги для каждого дитяти складет 100 евро. Заявленная сумма сбору была повеличенная и теперь складает 17 100 евро. Означается, что подтримка уже оказана 73 детям со 166. Летось польские камеры фотофиксации зарегистрировали амаль 7500 порушений у правила дорожного руха автомобилями с белорусской регистрацией. Однако штрафов было выписано только 42. У Польши в минулом году зафиксировали амаль 120 тысяч порушений у правила дорожного руха, учиненных кировцами автомобилей, зарегистрированных поза межами Евразвязу. При этом покарать удалось только невеликую частку порушальников, поведомляет The Warsaw.pl. Поводле известок Головной инспекции автомобильного транспорта Польши усяго летось камеры контролю хуткости зафиксовали больше за 1 300 000 порушений. Амаль кожная десятая из них припала на автомобили с регистрацией в Украинах, якія не уваходят в развяз. Найбольш порушений значится за автомобилями с украинскими номерами. Больше за 77 тысяч випадків. Для порівняння, у позаминулому році таких випадків

Мора. Может быть, усё было бы иначе. Хвалил шум, да смак воды солоной.

0: Фельетон рации.
1: Пропагандист и активист коммунистической партии Петр Петровский пропоновал переселять пенсионеров из малых весок у агрогородки. Мовляв, там и крама есть, и фельдшерский пункт, а корони, родная хата, сад, где человек прожил усе житё, речи другасные. Саправды, наво что нам вёски по три человеки? Наво что дороги до их? Наво что хаты, городы, сады, колодежи, могилки, где похаваные батьки, деды? Наво что вогуле всё гэта, коли можно узять трох апошних жыхароў, посадить у автобус и отвезти у агрогородок. А вызволенные хаты и земли пераўтварыць у агросядибы, да этнографичные комплексы для туристов. Просто до боли вядомая усім схема. А добрать и поделить. Никто не пытается, ці хоча сам человек покидать дом, у яким прайшло жыццё. Такое адчуванне, что гаворка ідзе не про живых людей, а про нейкие речи. Пропагандист Петровский на не допускает думки, что люди могут не захотеть переезжать. Была б махчимость, коммунизм бы продал бы гэтых жыхароў, як той рабілі тыя, супраць каго змагаліся ягоныя ідэйныя папярэднікі стагоддзя таму. Прыгонніцтва нават у суседняй усходняй краіне адмянілі яшчэ ў 19 стагоддзе, а на дварэ, між іншым, ужо 21-е. Асабліва ўражвае далейшы план. Калі апошніх жыхароў вывезці, то вёскі можна будзе рэстаўраваць. Не для вывезеных пенсіянераў, вядома, і не для іх дзяцей, якія калісьці адтуль з'ехалі, а для турыстаў.
0: Радыё «Рацыя».

У Гомельской области отбылася подея, якая кончатково зняла пытание, ці може державная инициатива стать еще больше сюрреалистичной. Як высветлилася, можа. Правладная организация «Белая Русь» запустила новый проект подтримки нараджальности, який складается с трех этапов. Сайт «Бранзалет и куфар». Усе три нібито існуючи одной системе, але ніколи не сустракалися у реальности. Сайт амаль готовы, але застався ідеей. Бранзалет так само не вышел за межи дизайну, зато куфар доехал и был урушенный.

0: Подставой стала фраза, сами ведаете, кого третье дитё моё. Як менавіта гэта павінна ўплываць на дэмаграфію, навука пакуль не высветліла, але ідэолагі вырашылі не чакаць навукі і адразу перайсці да куфараў. Першы ўрачысты уручальны акт адбыўся 1 чэрвеня у радзільні, дзе сям'ю сустракалі чыноўнікі, медыкі і дзяўчыны ў народных строях, як быццам гаворка ідзе пра дзяржаўны праект, а не пра нараджэнне дзіцяці. Асобна вылучаўся куфар з белай сарочкай і надпісам «Легенда». Пытання, хто менавіта легенда, засталося адкрытым. У далейшым праект мусіць атрымаць удасканаленне. Кашуля будзе падвязвацца стужкамі з чырвона-зялёнымі надпісамі «Трэці бацькаў». Сям'я на фотаздымках выглядае так, быццам спрабуе зразумець, дзе заканчваецца рэальнасць і пачынаецца афіцыйная сімволіка. У выніку праект нагадвае ўсё болей не сацыяльную палітыку, а невядома што з куфрам, як галоўным носьбітам сэнсу. І застаецца толькі пытання, что будет наступным? Капелюш ти сертификат на интерпретацию речаисности.
1: Огляд громадско-политичных новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
0: Кому в Беларуси презентуют баськовы куфры? Чаму дзяржава лезе ў прыватнае жыццё? І як гэта нагадвае практыкі ў таталітарных рэжымах мінулага? Пра гэта і іншае ў размове з намеснікам старшыні партыі БНФ, грамадскім дзеячам Юрасём Мялешкевічам з Міколам Бянько.
2: Юрась, прывітанне. У эфіры перадача «Штосьці не так».
3: Дзень добры, шановнае панство. Шановныя слухачы, вітаю вас.
2: У бліжэйшыя хвілінкі паразмаўляем на некаторыя рэзанансныя тэмы альбо абсурдныя, якія далітаюць з беларускай рэчаіснасці, якая нас не отпускает, все ж таки, так мы не можем обыяково ставиться до некоторых речей, которые в Беларуси щодня себе проявляют. Хотелось бы такую новину обмерковать. Трэш-идея уладов городских Гомеля, так, Гомельской области, для тех, кто нарожает третье дитя, шмадетные семьи маются на увазе, им выдают куфар с батьковой кашулей. Ну вот что есть в этом куфары? Значит, некие сувенирчики, вот им лику кашуля небыто вышиванная, рушник, потом еще некий сам по себе куфар является подарунком. Ну вот как вы ставитесь воле до того, что чиновники дарят шмадетным семьям подарунки от небыто первой особы?
3: Ну я одразу их только почу, прочитал эту идею, узгадалася, примроилася мое дзяцінство, калі на советском телебачанні регулярно крутили фильм «Спадара Рома. Звычайны фашизм». И сярод одной из таких красамоўных практиков фашистских, это было стимуляция нараджальности. Вот сейчас войны нават была придумана целая программа «Подарунок дзіцёнка Гитлеру, фюреру». И эта программа называлась «Lebensborn». И одной из как бы, прикметов, это было аккурат подарунок в выгляде колыски дитячей. Коли немецкий жаунер отправлялся с Усходнего фронта до себе до дому, там его чекала какая-нибудь пригожая фрау, эти фройлен, и он вез с собой вот, подарунок от Гитлера в выгляде этого вазочка, ці там гэта калыскі. Зразумела, што значыла гэтая справа, што салдаты гінуць, фюреру трэба цела, яму трэба больш вось гэтых біялагічных гэтых вот роботаў, которые будуць служыць яму. Ну і адпаведна, значыцца, ну, беларусі, відаць, адчуваюць хрыбціны гэты час, менавіта як час, дзе можна спатрэбіцца і людзі, і ім трэба вось гэтая прастора, которую трэба запаўняць нейкімі людзьмі. Вось. Тому, ну, у меня такие вельми советские, может быть, успомины про и некие ассоциации, но, с другого боку, они еще тычатся периода, зусім іншого жорсткого периода нацистского. Это, в принципе, отповедает тому тренду, по яким рухается зараз лукашистский авторитаризм, и он уже прошел так, все стадии авторитаризма и спокойно себе уписывается в парадигму тоталитарных режимов, коли одна из главнейших задач – это подпорядковать поводины людей себе, коли люди становятся полностью ну, детерминованными в своем поводине, мало уже быть просто тихо сидеть и не бурчать супроть улады, ну, треба уже починать активно подтримливать уладу, демонстрировать усилякого выпадку. Ну, а покольки фашизм – это наибольшая крайняя форма тоталитарной, и нацизм – это наибольшая крайняя форма тоталитарного режима, який уже вторгается не только ну, там, у поводины людей в выгляде, там, знаю, там, рукоплескания на съездах, ношение там, обовязковые там неких атрибутики, символики на лацканах, как зараз они робили, то еще больше крайняя форма – это вторжэнне вот в біялагічную, нават рэпрадуктыўную функцыю сем'яў, калі вось дзіцёнак становіцца прысвечаным вось гэтаму цільцу, скажам, ідалу, як такі вось подарунок.
2: Все новое, добро подзабытое старое, казалось. Так?
3: Ну, на жаль, фашизм и любые это злочинные режимы, они вельми биологичные по своей природе. Они вельми близкие и да, ну, не дарма возникла расовая теория в межах нацистской идеологии, и она побудила, так скажем, до наступных жорстких вельми злочинных деяний. Так и тут, вот, тоталитаризм, який будуется Лукашенком, Путиным, он тоже набывает все больше и больше такие биологичные рисы. Не дарма эти биолабораторії не постоянно бачать всюди, не дарма не чувають, що где-то там ген у їх лишній там завівся, російський некий. І всіляко не підкреслюють, що зброя будущині – это винищення по неких біологічних прикметах людей. Ну, ось, ну, это просто спекуляція на чоловічій такої тимрошальстві, на чоловічій непісьменності, на таких ось речах, які люди не розуміють збільшого. Але які потрапляють ось у гэтыя страшилки підсвядомыя.
2: Юрий, як ви думаєте, ці выратує демографічну ситуацію в Беларусі ось гэтая акція, так, калі её пачнуть масштабаваць і тыржаваць?
3: У сельных регіонах. Не, ну я сапраўды, я жадаю, щоб беларускі народ, ён вполне сабе быў колькасці своей значным, я вельмі шаную сем'ї, які беруць на себе важную ролю заведение там нескольких деток, там трех, пяти и более. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы белорусы так выховывали деток, но только для того, чтобы детки были счастливы, чтобы они были рады, чтобы они радости додавали этим, своим присутностью в житті. Але ни в каком разе не для того, чтобы пополнять шереги войсковых излучений Лукашенко тип Путина. Тому я думаю, что может быть поширение этих практик, бо бачите, абсурд, и он ширится и повеличивается. Может быть, вот, ну, я могу себе уявить, что некие люди вот, для этого заведут третьего детенка, хотя с моего, того, что я ведаю про демографию, семьи, которые заводят там, третьего детенка по выниках некого внешнего стимула, как правило, они различивают на великие гроши. И это суммы, которые начинаются, ну, там, с 5 нулев, вот, чтобы можно было завести нерухомость некую себе, чтобы можно было полепшить жильевые умовы, и тому подарунки в выгляде кошульки, там, я еще чего-то. Ну, это, да, маловато, это дешевенько вырашило делаться, вот. На самом деле, людям потребна вельми серьезная и системная допомога. Ну, тем лику пошуку дитячих садков, где детки могут идти ясельных группов, когда мы говорим про, так скажем, выхование их дальнейшее, чтобы семьи могли в том лику трудиться, и мамы могли ну, обеспечивать свое великое потомство, в том лику и таты. Ну, а это, как я думаю, в Беларуси великая проблема. Нам не стоит ни школов, ни дитячих садков и ясельных группов, тем больше с белорусской мовой выхования. Тому, безумовно, эта проблема не вырешается и не навряд будет некая разрешена с допомогой таких методов. Треба гроши, а грошу нема.
0: Политик и громадский деяч Юрась Миляшкевич поразважал на конт абсурдных инициатив чиновников по подвышению народжальности в Беларуси.
1: Огляд громадско-политичных новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
0: У Беларуси почались школьные каникулы. Самый час подводить выники навучального года. И они, треба признать, ураживают. Правда, не поспехами, а масштабом провалу. У 2025-2026 навучальном годе у Минску училось около 223 тысяч школьников. Из них по белоруску только 3912. Меньше за 2%. Тобок навод не уваходить у статистичную хибность. Фактично, это уже не адукационная политика, а статистичная экзотика. И откуль школьники будут ведать белорусскую мову, коли все вокруг по-русски? Телебачение, книги и школа. И навод бабуль и дядуль у вёсках практично не засталося, якія б могли научить белорусской мове. Русификация сегодня уже не выглядает, как некая особная державная кампания. И она стала натуральным станом системы. Настолько натуральным, что белорусская мова у власной Беларуси начинает выглядеть выключением.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11-я година в Беларуси, 10-я в Польше.
3: Война в Украине. Российцы атаковали Харьков с допомогой боевых беспилотников. Протягивается сбор для детей политвязнев. Фонды «Тутака» протягивает активную деятельность на Подляшше.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Уночи на 8 червня российцы атаковали Харьков с допомогой боевых беспилотников. У городе зафиксировано не меньше за 7 отраплений, поведомил у социальных сетках мэр Харькова Игорь Терехов, поведомляет газета UA. Тем часом президент Украины находится с визитом в Великой Британии. Как написал в своем телеграм-канале Владимир Зеленский, и он обмерковал с премьер-министром Великой Британии Киром Стармером необходимые кроки для активизации дипломатии и бегучие потребы Украины. Как отзначает Зеленский, проинформовали Кира об необходимости додатковых ракет для систем супрацьповетраной обороны и речах, важных для обороны энергетичного сектора и подрыхтовки до зимы. Мы так само узгоднили нашей оппозиции на передадние саммита G7, НАТО и сустреч коалиции жадающих. Удячны Киру за организацию сустречи у формате «Развяз Украина» и за постоянную и эффективную поддержку нашей державы, отзначает Зеленский. Для детей белорусских политвязнев собрано больше за 10 тысяч евро. Это выникает из информации на сайте Фонду солидарности «Байсол». Сбор был обещан 5 травня и перемеркован до Дня обороны детей и початку летних каникул. Планируется, что помер для помощи для каждого дитяти складет 100 евро. Заявленная сумма сбору была повеличенная и теперь складает 17 100 евро. Отзначается, что подтримка уже оказана 73 детям со 166. Летось польские камеры фотофиксации зарегистрировали амаль 7,5 тысячи порушений у правила дорожного руха автомобилями с белорусской регистрацией. Однако штрафов было выписано только 42. У Польши в минулом году зафиксировали амаль 120 тысяч порушений у правила дорожного руха, учиненных кировцами автомобилей, зарегистрированных поза межами Евразвязу. При этом покарать удалось только невеликую частку порушальников, поведомляет The Warsaw PL. Поводле известок Головной инспекции автомобильного транспорта Польши усяго летось камеры контролю хуткости зафиксировали больше за 1 300 000 порушений. Амаль кожная десятая из них припала на автомобили с регистрацией в Украинах, якія не уваходят в развяз. Найбольш порушенняў значыцца за аўтамабілямі з украінскімі нумарамі. Больше за 77 тысяч выпадкаў. Для параўнання, у пазамінулым годзе такіх выпадкаў было амаль 62,5 тысячы, а ў 2023 годзе каля 52 тысячаў. Беларускія кіроўцы таксама траплялі ў аб'ектывы камераў даволі часта. Летась аўтамабілі з беларускімі нумарамі фігуравалі ў амаль 7,5 тысячы парушэнняў. Однак гэты паказчык паступова змяншаецца. У пазамінулым годзе такіх выпадкаў было больш за 8 тысяч, а ў 2023 амаль 9,5 тысячы. Фонды «Тутака» працягвае актыўную дзейнасць на Падляшшы, рэалізуючы культурныя, адукацыйныя і грамадскія ініцыятывы для беларускай супольнасці. Праекты арганізацыі ахопліваюць як захаванне беларускай спадчыны, так і падтрымку беларусаў, якія апынуліся ў Польшчы пасля падзей апошніх гадоў. Пра кірункі працы фонду «Тутака» і супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратычнымі структурамі распавёў кіраўнік арганізацыі Павел Станкевіч.
4: Мигрантам звернули увагу на это велизарно, однако такой пласт и культуры, и просто людей, которые живут тут на Белостокчине, это белорусская тоестность. У этом лику мы притягнули увагу

0: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 30 вересня 1973 года. У гості до сусідів. Мы едем у бок Волховыска, у районный центр, что лежит над речкой Зельвянкой. Едем не автобусом, не тягником, а на такси. Таксовки в Беларуси настолько танные, что выбирающийся всей семьей нема сенсу толчися иншим транспортом. Навязываю гуторку с шофером. Ведаючи при тым гостинность моих свояков и знакомых, специально закранаю так званое бутелечное питание. Проходжу, так сказать, сухую подрыхтовку, перечекаючи мяне по частункам. Для никого не тайна, что пьянство в шматликих державах является серьезной громадской проблемой. В связи с тем, что в СССР только 5 працовных дзён у тыдзень і людзі маюць больш свабоднага часу, піць ці не піць, амаль шэкспіраўскае пытанне выступіла тут вельмі выразна. І вось дзяржава вырашыла не піць, альбо піць у меру і нізкаалкагольныя напіткі. Для нікога, аднак, таксама не тайна, што прадукція спіртнога прыносіць дзяржаве немалы даход. Нягледзячы на гэта, у СССР рэзка абмежавалі продаж алкаголю. Метад найлепшы дазволіць сабе, аднак, можа толькі багатае грамадства. Не абмежаваліся тут толькі павышэннем цаны ўсіх гатункаў гарэлак ды каньякоў. Скарацілі гадзіны продажу, прытым папулярныя танныя гатункі, як зверабой, Белавежская, Зубровка и иншие почали поставлять у крамы в обмежованных колькостях. Раз на некий час вина затое и ликера выбор вельми великий и каштуют цены надто танно. Нягледзячы на тое, што гэту апетытную дыскусію мы вялі, так сказаць, без закускі, па утульнай Волзе так і насіліся высокапрацэнтныя назвы. За вокрамі замест дарожных слупов мільгалі, здаецца, каляровыя этыкеткі. Падчас кансультацыі аднаго з новых даражэйшых гатункаў, названага «Экстра», мой субяседнік выявіў і заключаную ў гэтай назве мараль. Эх, как стало тяжело русскому алкоголику тлумачать яе на русскую мову. Яно и правда, притым яно и вельми добра, да корисна для грамадства. Тому и мы сустрэчу со свояками да знаёмыми отсвяткавали одним шампанским. Корки страляли редко, жарты сыпаліся густо. Калі што и лілося ракою, да гэта песни. Калі мяне хто спытае, як мы гасцявалі, адкажу. Адмыслова, адным словам, экстра. Написал Ларс.
2: Сторонки тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Многие называют архитектуру наиважнейшим мастацтвам, потому что архитектура, как предмет, повинна з'являться паза часам, існаваць заўсёды, и існаваць тады, калі меняется вельмі шмат пакаленняў. Таму вельмі цікава назіраць, як архітэктура прайграецца ў кіно, калі рэжысёры праз стагоддзі выкарыстоўваюць той ці іншы горад, той ці іншы будынак у сваіх мэтах. І сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» вас вітаюць
2: Вольга Шамашка
1: і Юрка Ляшчынскі. Я прапаную паразважаць над тым, як Падляшша ўвайшло ў кінематограф і якія выбітныя фільмы і серыялы мы ведаем, каб акунуцца ў Падляшша, нават не выходзячы з хаты.
2: Ну, я думаю, што гэтых фільмаў усё ж такі на працягу гэтых пару десятков годов было немало, немало было. И это, когда говорим про документальное кино, але так само мастацкие фильмы. Давай сегодня про мастацкие, бо они цікавейшие. Принамсі лепше глядзіцца, и принамсі они так шукаются гэтых краявідаў, чи месцаў, адпаведных до гэтых мастацких фильмов. Бачыш, адпаведных месцаў до мастацких фильмов. Чому говорим про гэта? Бо часам маюць некаторыя гарады свае кінастудії. Наприклад, кінастудія Чинечита у Риме ёсць. Ёсць Голлівуд у Лос-Анджелесе і ёсць Барандов у Празе. А калі няма такіх кінастудіяў велізных, скажам, тады трэба шукаць у пленэры адпаведных месцаў. Шукаем на Падляшчы.
1: Так, і тут, безумоўна, можна пайсці двумя шляхамі. Альбо знайсці цікавае месца і ў ім здымаць, альбо, як робяць некаторыя кінематаграфісты, ствараць горад-рай, горад-мары, калі ён кампілюецца з розных куточкаў Падляшча найбольш дарагіх сэрцу. Напрыклад, вось серіал і фільм «У Бога ў садочку» ці «У Бога ў палісадніку».
2: Польскі загаловак быў такі: «У пана Бога за пецем», «У пана Бога в огрудку» и «У пана Бога за медзом». Первое, что дотычыць «У пана Бога за пецем», относится до того, что комусь живется так добра, что лепше не менять гэта жыцця спокойно, тихенько и довольно добра.
1: И для гэтага режиссер выкарыстаў такі ход, что ён показал вось гэта ідэальнае месца, дзе сапраўды сплышаюцца і Тыкоцін, прыгожыя мясціны, Супрасель, і там яшчэ некаторыя месцы цікавыя. І пытанне так ставіцца, что навошта рабіць, напрыклад, зло тое ж самае, калі ёсць навокал такія краявіды, такая прырода, такі горад, які проста з'яўляецца, в прынцыпе, ідэальным, таму што там сапраўдныя архітэктурныя прылавіны. І рэжысёр выкарыстоўвае такую частую смену кадраў. Напрыклад, драма, камедыя, і адчуваецца, напэўна, што яшчэ ён, напэўна, бачыў «Твін Пікс» Дэвіда Лінча. І таму вось гэты вось выхад на шыльдачку «Крылёвы мост» пры ўездзе ў гэты горад прыдарожны, горад мары.
2: Якога вось... няма горада, але мясцовасць ёсць і царква ёсць там у «Крылёвы мосце», якая ўвесь час развіваецца праз гэтыя тры розныя серіялы.
1: Ну так, і вось гэта вось пабожнасць мясцовых жыхароў, калі рэлігія спалучаецца з жыццём, ідзе пастаянны такой дыхатамічны дыялог, і калі, напрыклад, пасля працы людзі ідуць у царкву, каб спяваць у хоры царкоўны, прычым яны спяваюць не звычайныя песні, а цэлыя харалы такія вось класічныя.
2: Дакладней, скажам, у касцельным хоры, і той касцёл то не ў Крылёвым мосце заходзіцца, а ў Тыкоціне, гэта з другога боку Беластока. Мала таго, то пастырунак, бо там галоўную ролю ёсць як бы паліцыя, ці вакол паліцыі, што дзеецца ў гэтых серіялах, прыпісаны, ну вядома, «Крылёвы мост», як то у нас гаворыцца, але гэты пастарунак, здаецца, часам у Саколцы ёсць, а часам у Супрашлі. Так што тут і розныя месцы, ну, некаторыя таксама вядомыя нашым, ну, ўжо цяпер не маладому пакаленню, але пакаленню з канца 90-х гадоў ці пачатку 90-х гадоў, дыскатэка «Пандероза» у Янове.
1: Так, сустрэчы галоўных герояў на галоўных вуліцах Супрасля і Тыкоціна, калі вось гэтыя вось старыя вулкі адразу пазнаюцца.
2: І саколкі ёсць, дзе скінгэды бегаюць і крычаць «Польшча для палякаў», «Кто ты ёсць, поляк малы», там такое самае было, тыя брытаголовыя бегалі.
1: То бок мы маем справу сапраўды, калі рэжысёр ўжо пайшоў па поўнай праграме, не ўзяў адзін маленькі гарадок, а праехаўся па ўсім Падляшчы разам з акторамі.
2: І з гэтага зрабіў адзін гарадок. Так. Але, Оля, гэта мы гаворым пра фільм Яцка Абромска, ці серіал Яцка Абромска, а тых фільмаў пра Падляшча было мастацкіх хіба з 20, ці не толькі такія забаўныя, бо то забаўная камедія, але былі сур'ёзныя бесы, паводле Дастаєвскага. Анджэй Вайда, ну гэта чалавек, які атрымаў прэмію Аскара, здымаў у Белавежы. частку, ну, напевно, пару хвилинов, але у Беловежи было такое что-то. Поводле Тадеуша Канвицкого, хроника выпадков милостных, так само Анджей Вайда, режиссер, ну, там Виленщина описана, але та Виленщина деяна. Над Богом, у Драгичине и церква у тым, у Шемятичах. Так что тут, бачишь, переносится с книжки месцы на Подлаша. И еще пару таких чикавых мест можем пошукать.
1: А для меня было справным открытием, что первая частка трилогии «Хроники Нарнии», оказывается, частково здымалася на Подляше, бо я думала, что это некие реликтовые европейские лясы, яких, дарэчы, вельми мало засталося.
2: И там они по льоде так ходят, ковзаются по льоде по Семеновским заливам и у Белевской пушчи. Пробываешь, ну, ангельской. Сериал американский, сериал так само. Один здымался так само на Подляше. Не сериал, это фильм был. Называюся Сара. Зовут меня Сара, называюся Сара. Так само он здымался на Подляше, американский, поводле Стивена Орита у Белостоку. Мало того, у Пухлах, там, где церква есть, покровы Божьей Матери, у Рыбалах, у Тикочине, ведома, бо Сара называется, и еще до того сделали такую усадьбу помеж Рыбалами и вёской Павлых, это белорусская частка Подляша, а ты, Оля, аккурат трапила,
1: да,
2: когда
1: я...
2: сдымали там...
1: Я ехала на могилки у Павлах, и бачу, стоит сдымочная команда, все по-ангельску размовляют, и быцем бы там, по-моему, сдымался Слана Аникей, чему я подошла познайомиться, поговорить, но они сказали, что фильм, покуль не мая назвы, трымается в сокрыте, но вот теперь я разумею, что это был ён.
2: Называюся, зовут меня Сара. Значит, а коли уже мы при этой, как бы, плыни пошли, так само фильм про Тадеуша Кантора, знаменитого польского, скажем так, мастака, ну, частково сдымался на Подляше, ведомо, что перш-наперш у Тикочине, а так само у Нью-Йорку и Флоренции.
1: О. И Парижи.
2: О, и Парижи, ну. Але я наибольший сентимент маю до иншого фильма с Подляша. Это «Смажальня истории», тем более, что как бы сценарий этого фильма написали мои шабры, один уже светлой памяти, это Веслав Яницкий, другий Анджей Барташ. На радио «Белосток» разом мы там супрацовничали. Это такие подбелостокские вёски, трипучи, миши иншим, еще какие-то городняны, не городняны, такие вёски. Тут и двух людей, нібыта с Финляндии, Суоми, этих майках приезжая, и там они робят некий бизнес, робят, а с ними встречу робят, бо то важные люди приехали с Уоми и так далее. Фильм, как то говорится, полный провал. Раз был у прокатах, потом нигде его побачить, почуть не можно было. О, але мне подобался.
1: Ну так, отповедно, такие фильмы можно переглядать, как просто поглядеть те места, которые были засняты в той самый момент. Бо вядома, что архитектура мает такую здольность, как разбираться с человеком по тех інших причинах.
2: Ну там было важно рынок у этим ганьонзы показать, скажем, пушчу лясы тут и подляские, и чгунка, что она едет, и то один из родок транспорта. Там питает один друга, а что там далее есть? Ну далее, трипучи, а что еще далее? Ну, далее клепачи. Ну, а что еще далее? Ну, далее еще какую вёску называет. А то хочет, как який город тут дознаться, такое что-то. Але раннейшие фильмы «Бельск Подляский» снимался по водле Долоньги Мостовича «Знахар». Такая была, ну, бо то кресы усходние, Польщи, там доктор Вильчур был, який стратил память, а потом он хирургом выдатный был, и так далее, и так далее. И треба было снять у якимсь кресовым мястечку. 70-е годы снимали его у Бельск Подляским, ну и там частка была и ратуша, костёл, церква, старые хатки там вокруг ратуши, там сдымали, в учни из школы там были, ну, бо то детки бедные бегали, обжорты, але помятаю, что приезжала головная актерка тады, вельми пригожая Анна Дымна, о, с Кракова. Да, речь армянского походження.
1: Так, и зараз вот этот дом, где проходили здымки, у Бельску-Подляску он обозначен специально. И это фильм и книга, вельми популярный в Беларуси. Фильм вельми любят дагэтуль. И нават ездят специально на экскурсии, как поглядеть на Бельск-Подляск. Ну и, конечно, недавно в Беларуси появился переклад на рэшце этой книги. Мы уже можем по-белоруску читать «Знахара».
2: Можно еще сказать тут про еще один интересный фильм, который здымался у нас. Это «Круг». Это недавний сериал, был такой криминальный сериал, там детектив. Тут приезжает из города Луция, его посылают в командировку, как шукал тут злочинцев и не злочинцев, он ходит по наших вёсках, заходит до ворожки, и она ему ворожит, отповедно, говорит там, небы то по-нашему, але это не зусим, але все ж таки есть отчувание, мое быть белосточны, указальник ожирания. О, так что тут и то есть. Або фильм «Болдин» Евы и Вячеслава Петельских. Здымался, ну, в книжне и тыкочине, да? гэты ўсё ж такі кнішны тыкачын то так шмат разоў праяўляюцца ну ў гэтых фільмах.
1: Ну кнішын так, ён ты больш так размешаны жывапісна, заўсёды так сустракае прыгожым ландшафтам. А вось цікава, ці быў калісьці фільм такі, там дзе замест буга павінен быў быць Нёман, так, і буг выдалі за Нёман. Што гэта за фільм?
2: А то можна сказаць пра гэты, над Нёманам паводле Лізы Ажэшка, то ж ён таксама тое здымаўся на гэтым на падлашчы. Ну то Нёман не можна было бы гэта ў часы Савецкага Саюза, можа Ліза Ажэшка гэта рэсентыменты такія крысовыя, ну то зрабілі яго драгічын, скажам. Там Нёман выглядае як Бог, ці Бог выглядае як Нёман. І над Нёманам назвалі. Яшчэ варта успомніць пра яшчэ тут адзін цікавы фільм. Я думаю, «Бяла сукенка». Ён можа яшчэ характэрны яшчэ з аднаго пункту гледжання, таму што не толькі што на падлашы здымаўся, але таму што падласкія акцёры выступаюць такія даволі значныя акцёры, як Павел Малашынскі, Анджэй Бэя Заборскі, ці Ізабеля Домбровская, яна вядомая з іншага серіалу, интернет-сериала «Ухо Презеса», где там до Презеса она доносит что и упускает кто має увести и сказать для Презеса так далее. Чи это президент, чи это премьер-министр, чи это інший, а не скажем партии якоїсьчі. Ох.
1: И фильм «Белая сукенка» здымался, відповідно, у Тикоца не цалком.
2: Ну что ж, еще можно тут назвать некольки, скажем, режиссеров, чи и заголовков фильмов, которые так само у нас на подляше здымалися. Это «Блондинка», ну то о, так само у Супрашли здымался, и он и там там выступал Андрей Грабовский, больше ведомый нашим слушачам, как Фердек, Фердек пиво кепске, он Фердек кепский, так то называлось, але не только он выступал, там выступала так сама актриса Яна Моро, так сама нашим слушачам, глядачам ведомая с головной роли про Анну Герман, який цалком недавно ішов у, ну, на прокаче у телебачанні. Але на Белосточчині здымалася частка, невеличка частка, гэта кладка про зречку была фільма Смажовского Волынь, где тут разня на Волыни показана в 43-м годзе. И еще можно сказать про такие, альто початок 80-х годов, карате по-польску. Ну, у Августове такие приехали из Варшавы мастаки, каб размалявать кащел, ажоры повинны быть, кащел еще не, и они там за девчину с мясовым побилища, позабивалища. Так что, як то у фильмах бывает, карате по-польску, карате и побилища.
1: Юра, вот цікаво, коли глядеть кино, где выступает вот архитектура белостоцких городов, Белостоцчины, Подля, наколькі пазнавальныя вось гэты самі будынкі, ці адразу вот так, а, это Тыкоцы, напрыклад, а, Супрасль, і ўсё. Ці ўсё-такі рэжысёр умее знайсці патрэбны кадр так, щоб нават не пазнаць, дзе гэта здымаецца на першы погляд?
2: Не, ну, Тыкоцін, Супрасль, скажам, чи, ну, Каралёвы мост, вядома, што будзе вядомы, чи скажам, Беласток, якія ж даўнія базары, то яшчэ калі ціх хадзіў, купляў там сігарэты, чи што іншае, скажам, як прадавалі, то, то чи іншыя напоі, так, скажу, а што, прызнаюся, купляў таксама, о, то вядома, што быў у тых месцах, скажам, і бачыў гэтыя месцы, але, скажам, каб не прачытаў таго завершэння фільма, што гэта над Нёманам, гэта было над Бугам здыманае, ну, то бы не ведаў. І, скажам, тыя на Нарні, Нарні, расказы з Нарні, што гэта...
1: Хронікі Нарні, так.
2: Што гэта ў Белавежы, таксама не ведаў бы. Ну, гэта да, файны пейзаж, ўсё, краявіт, ура, але... Калі б не ведаў, то не ведаў.
1: Там незвычайны пейзаж, там і вадапады, там і
2: а то вадапады ведаеш, то ёсць такое штучка, ўсё ўпіхнуць у адно месца, такое штучка і зрабіць такую цікавінку. Таго мастацтва.
1: У гэтым, да, сіла мастацтва кіно, калі рэжысёр прыходзіць на натуру, на натурнае месца здымак, і ў яго ў галаве ўсё гэта нараджаецца, і потым выцікае на экран. І мы гэта ўсім назіраем і атрымліваем задавальненне.
2: Так што ж, прапануем вам падарожжа па месцах, дзе здымаліся, дзе круціліся самыя цікавыя мастацкія фільмы польскага, але і замежнага кіно.
1: Так, і асабліва такое кіно, напэўна, варта глядзець падчас пандэміі, таму што калі ты не можаш выйсці з хаты, то ты можаш проста ўключыць добры польскі фільм і яшчэ раз паглыбіцца ў падляшы.
2: Але пандэмія ўжо мінае, так што можна ў Супраць, у Кнішын, у Гоняц паехаць, у Беласток, у Павлы, Рыбалы, Белавежы, на Чаменаўскі заліў, у Драгічын, у Шамячычын, над Буг, над Нараў, паглядзець, што тут і былі фільмы. Дарэчы, не только там, не вспомнилось, а у Кожликах. У Кожликах тут неподалек Белостока, где Люба Гаврилюк живет, это с коллективу Реченька. Там, менавито над Нёманом, робили такие вороты, брама такая великая. И ее хата, это брама с фильму, то да и хаты стоит.
1: И засталася стоять?
2: Засталася, у Кожликах, тут неподалек.
1: Так что кино дает и господарчий эффект.
2: О, бачите, то еще мне вспомнилось. А бачите, не все пишут в этих википедиях.
1: Так, треба есть и глядеть.
2: і слухач рацію у подорожжах.
1: То з вами були Юр Калящинський
2: і Валя Семашко.
1: До нових зустріч.
0: Рація у подорожжах. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
3: Одно нелегальное,
4: другое нелегальное,
3: але в помощь

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Неоткладное и полное спынение огню. Европейские лидеры и Зеленский выставили Кремлю 5 умовов для мира. Сустреча с Зеленским патриархом в Вильне имеет особливое значение для белорусов по всем свете, говорит Денис Кучинский. У Белостока будет сустреча с Андреем Пачобутом.
2: У студии с новинами Анна Шейковская.
3: Лидеры Великой Британии, Німеччини и Франции по виниках встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 червня визначили умови для справедливого мира в Украине.

0: Сил в Украине. Российские активы будут оставаться замороженными, покуль Москва не спынит войну и не компенсует Украине страты. У любой домовье повинны быть оборонены европейские интересы в сфере безпеки. Элементы перемовы, которые отличаются Евразвязу и НАТО, запотребуют сгоды ответных краин участников Евразвязу и НАТО. Лидеры так само подтримали пропанову Украины относно прямых перемовов с Россией при активном уделе США и Европы. Они подтвердили непохистную поддержку Украины и подкресли, что Европа отыгрывает важную роль в любом урегулировании. 7 червня Владимир Зеленский поведомил об встрече в Лондоне с премьер-министром Великой Британии Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Немеччины Фридрихом Мерцем. Они обмерковали ситуацию на поле боя и оборону от баллистики. Встреча дипломатичного дарации Светланы Тихановской и Дениса Кучинского с Зеленским патриархом Варфоломеем, которая отбылась 7 червня в Вильне под час Боской литургии, має істотне значення для білоруської супольності у різних країнах світу. Про це заявив Денис Кучинський, підкресливши, що говорка йде про підтримку білорусів, які опинилися поза межами родіми і шукають не тільки безпеки, але й духовної опори.
1: Тому сам візит патріарха Варфоломія у Литву, його зустріча з білоруською супольністю, це насамперед дуже важливий знак сигнал і знак підтримки і солідарності, які багато білоруси, які були на баженстві, і жреї, да, які довідалися про це з Білорусі, з внутрі країни, і вони сприйняли це, безумовно, з великою вдячністю.
0: Особенно Денис Кучинский подкресил, что в випадку демократичной трансформации Беларуси офисы Светланы Тихановской бачить махчимость ширейшей громадской и экспертной размовы про будучиню Белорусской Православной Церкви, включаючи тему ее большей самостойности в Москве.
1: Клитки Запад будет, ось тогда мы будем тогда мерковывать, глядеть, и, безумовно, мы подтримовываем константинопольскую традицию. Ось для нас это исторично и важно, и саправды из менавіта з Константинополя вера прийшла у Беларусь, вось, але гэта питання не абмярковувалася. Гэта внутрицерковне питання.
0: Пад час сустрэчы ў Вільні Денис Кучынскі перадаў у Зеленскаму патріарху афіційны ліст ад Святланы Ціхановскай і слуцкі пояс, адзін з найбольш вядомых нацыянальных сімвалаў Беларусі, які падкрэслівае, па словах дарадцы, бесперапыннасць беларускай традыцыі. За 2 гады на украинских пляцовках онлайн-гандлю заборонены продаж больше, как за 10,5 тысячи книг из России и Беларуси. По поводу информации Держкам Телерадио, Украина сёлета у травне были выявлены факты онлайн-продажу больше за 150 наименняў и выданняў, выпущенных выдавецтвами державы-агрессора и Республики Беларусь. Дякуючи узаемодзеянню с администрациями онлайн-пляцовок, выявленные товарные позиции были оперативно выдалены, говорится в поведомлении. У червени 2023 года Владимир Зеленский подписал закон об унесении изменений у некоторые законы Украины про установление обмешавания на увоз и распавсюд выдавецкой продукции, якая тычется державы-агрессора Республики Беларусь, часово оккупованной территории Украины. 10 червня в Белостоку отбудется встреча с былым политвязнем, одним из лидеров Союза поляков в Беларуси Андреем Пачобутом. Тягом нескольких годов, каждый месяц, зазвичай 25 дня, у Белостоцким скверы, каля помника ксензу Ежи Попелушку, каля отмыслового баннера, проходили акции солидарности с Андреем Пачобутом да иншими политвязнями Беларуси, на якія приходили представники белорусской и польской громадской супольности. Нагадаем, что 25 сакавіка 2021 года Андрей Пачобут был затриманы у Гародні и кинуты у турму. Позднее журналиста и дзеяча Союза поляков Беларуси засудили до великого термина зняволення – 8 гадоў. У выніку долгих дипломатичных перамоваў и обмену вязнями Андрей Пачобут был вызволены 28 красавіка. У зняволення он пробыл ровно 5 гадоў і 3 дні. Теперь Андрей Пачобут находится в Польше. 10 червня о 18 године у Белостоку у скверы каля помника Ежи Попелушку пройдет долгочаканая встреча. сустрэча з Андрэем Пачобутам. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце radio.com та ў нашых сацыяльных сетках.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 15-я, у Польши 14-я година. Российские войски поцелили у сховища с ядерным паливом поблизу Чернобыльской АЭС. Праз гибридную атаку Беларуси припинилася праца аэропорта в Вильне. В Варшаве отбылася конференция про репрессивную политику России. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Следчие службы безпеки Украины завели криминальную справу по поводу факту поцельвания российских войск по централизованным сховищам отпрацеванного ядерного палива каля Чернобыльской АЭС, что местится приблизно за 8 километров от межи с Беларусью. Как поведомили у СБУ, справу завели по поводу артикулу «Порушение законов и звычаев войны». По поводу следства, российские войски нанесли удар по ядерным объектам ночь на 7 червня дронам «Герань-2». У выніку поцельвання пошкоджена помешканні, у яким отбывалися прием и перезагрузка отпрацеванного ядерного палива, а так само адміністраційний корпус МАГАТЕ. У СБУ отзначили, что радиаційний фон застається в межах норми. Тим часом Збройні сили Латвії повідомили, що знищальники військово-повітряних сил Франції

прихожей не могу знайсти кроссовок. Я на вогул, телом не приспосабленный до вандровок. Мне дим самы не заменять волковыски, я пельмени. Каратиска да навада, я пира нашу знянение. Мне бы рук еще две штуки, самых простых не базуки. Мне бы еще пару ног одет, а ты на их брать брук.

0: Армению. Лидерка демократичної Білорусі Світлана Тихановська повіншувала прем'єр-міністра Арменії Нікола Пашиняна і народ Арменії з парламентськими виборами, з їх виниками. Як зазначила Тихановська, перемогла демократи. Народ Арменії сміло і рішуче обрав свободу і незалежність. Білоруси підтримують Арменію на її шляху до європейської будучині. Як повідомлялося, партія Пашиняна, громадянська домова, яка декларує відкритість зближення з Європою, отримала амаль что 50% голосов и, что еще больше важно, большесть, 61 месяца у парламенте. Что это все означает? В этом лику типа уплывая на Беларусь. Про это мой коллега Сергей Панович поразмовлял с белорусским активистом, який уже больше за год живе в Армении, с Дмитром Гринкевичем, почуем его голос. А перед усім почуем меркование политичного аналитика Вадима Мажейки.
1: Выборы у Армении. Как они могут повлиять на Беларусь?
2: То выборы у Армении, конечно, это на Беларусь уплывает, как измены геополитично у регионе. Бо натурально, что в Армении есть просьба внутренних питаний, у каких тут я не специалист, які Беларусь не дотичны. Але для нас это еще один яскравый символ того, как постсоветские країни крок за кроком, одна за одной, отходят от ориентации на Москву и ориентуются на Европу. Навод такие країни, как Армения, которые чисто географічно знаходяться, м'яко кажучи, не у близьким до Європи в регіоні. Це, звісно, да, такий сигнал Мінську, що роблять країни у подобних обставинах. Наскільки ось Арменія особливо у безпековій сфері шмат год орієнтувалася на Росію, лічила Росію таким одним натуральним безпековим гарантом. І як Арменія, на жаль, на власному досвіді переконалася, що Росія так собі військовий союзник корони переорієнтується на Європу. І це, мені здається, у таким стратегічному сенсі найважливіше. Важный символ для белорусов. Ну и у таким, сказал, тактичным и практичным сенсе, натурально, Армения робится и в том лику с великим визитом Светланы Тихановской, с встречей. Я думаю, что Армения робится просто еще больше безопасной страной сегодня для белорусских мигрантов, тех, кто у Армению думает ехать или не, насколько это безопасно. Но я думаю, чем далее Армения от России, тем безопаснее туда и подороже для белорусов.
1: Да, позже момент есть такая перестарога с тем, что русский блок может перемогти Пашиняна, так скажем. Что вы на это глядите? Как удалось вот перемогчи вот этой российский уплыв в последних несколько дней?
2: Ну, снова таки, да, не буду же отмысловаться в армянских деталях, але видовочно, что проевропейские силы были объединены вокруг Пашиняна, а пророссийские силы были раздроблены, там у них видны разные пророссийские партии, которые одна с одной соперничали так само на этих выборах. Как в таких выпадках и бывает, перемог той бок, который был один. Там для нас добрый опыт и сигнал, что у ключевой моменты важно уметь объединяться вокруг одной идеи, потому что, по-моему, да, тому Армении існують свои, мягко кажучи, политические суперечности вокруг Пашиняна, але в потребный момент уже смогли объединяться. Ну и так само, власне, это каже про запотребованность идеи у громадстве, бо идеи российские, яны не популярные, России нема чего пропоновать, России нема некой, как кажуть, картины будучини, тобоку явление, что мы даем людям, во что людям треба верить. А у Европы такая картина будучини есть, и хай себе она нелегкая, и не, максим этого не вырешая у всех проблем прям завтра, але бачим, что это выборца мобилизовала таким чином, так, Пашиняна можно веншовать с перемогой.
3: Я не первый раз на демократичных выборах, потому что в 2019 году я выборы в Украине сдымал, назирал в 2024 году выборы в Сакартвело, поэтому, ну, это не первые выборы в иншей краине. Что было, я бы сказал, что в сравнении с той же Украиной 2019, Сакартвело, года. Тут все довольно спокойно выглядело и не вельми активно. В основном только ездили агитационные тачанки, яких называл, это пикапы со стягами, заду машины. Звичайно, стяг Армении и стяг партии, и какие рассказывали какую-то агитацию про звуков взмотляли. Плюс и митинги проводились в самых разных местах, никто не загонял, как в Беларуси, на некий отшибек Бангалор. Вот в спальном районе проводились каляпомника на проспекте Гая, например. Что меня самое удивило, это то, как прошел митинг Пашиняна. Была огромная колькость народа, при этом на такую колькость народа полиции было вельми мало. Было явно главное бачно, что человек своего народа не боится. Уявить такого и в Беларуси я не мог.
1: Ты были вы на митингах таких, ну, всяких пророссийских партий, организаций, блоков?
3: Скажем так, я был на день геноцида армян на факельном 6. Это оппозиционная партия организовывая, яких называют дашнаки тут, вельми пророссийская. Бачу, как это отбывается. И они так само ставили сцену, займали всю проезжую часть центральной площади, их оховывала полиция, никто им не перешкоджал. Робить то, что они лечили потребными.
1: Скажите, ну а было бачно некое сопротивление между собой, такое некое сопротивление партии Пашиняна и пророссийских неких сил?
3: Оно было бачно в основном только в медиа и в том, как выказывались, когда выведешь на хуторку армяне. Але реально в громадстве я этого не бачил. Ну и по щирости то, какая была явка в районе 59% на выборы, показывая, как по мне, что больше великой, не большей, великой колькости громадян Армении, в принципе, абыякова, что отбудется на выборах.
1: Ну, але отрендуется, что Армения зробила, так скажем, проевропейский выбор на подчас этих выборов. Вот. И она, ну, как бы выбрала ту позицию, как не быть с Россией.
3: Ну, так. Тут варто, значит, помыть Россию, якая могла до этого штурхнуть, навод, или раптом кто-то избирался супрать Пашиняна партии голосовать. Гандлёвая война, якую почала Россия, она могла повернуть многих людей чисто с принципа проголосовать супрать их. Чому? У армян уважают смелых людей, но это часто их культуры, и вельми не любят, когда на них оказывают тиск. И они гонорливые. И сам факт, что на них или оказывать тиск, мог вельми слабо додать голосов Пашинян. Чисто вот этот факт. Это был глупый учинок, ну, як Киев за 3 дня, ну, Россия, Герасия. Они не умеют боиться.
0: Гэтак мяркуе беларускі актывіст Дзмітрый Грынкевіч, які жыве ў Арменіі. Яшчэ раз звернемся да армянскай тэмы праз 3,5 хвіліны ў праграме Віталя Цыганкова «Палітхіт».
4: Радыярацыя. Мы

0: Прононсуем ближайший выпуск новин господарства. Посередником у перамовах Украины и России может стать православный патриарх. Две белорусские незаконно оформляли на працу громадянна с краинов ближнего усходу. Про это да иншее дознаемся подробязней про 6 хвилинов и уже навод менее от Вали Лаевской. Заставайтесь на хвалях рации 98.1 FM, 99.2 FM и онлайн про наш сайт рация.com.
1: Белорусская радиорация пропануя.
2: Репортаж на белорусском радиорация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа полторается вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину позднее.
3: Сайт белорусского радиорация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и апошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску. Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце рация.com.
1: Белорусская радиорация пропонует.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19-я година у Беларуси, 18-я у Польши.
3: Посередником у перемог в Украине и России может стать православный патриарх. Две белоруски незаконно оформляли на працу громадян краин Близкого Усходу. На выборах у Армении перемогла партия Пашиняна.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Президент Злучаных Штатов Дональд Трамп разглядает махчимасть притягнуть Иерусалимского патриарха Феофила III до посередництва у перемовах помеж Россией и Украиной об спынении огню. Про это поведомляет израильское ведение Иннет со спасылкой на крыницы, знакомые с обмеркованиями у Белым доме. По поводу информации выдания, 74-годовый патриарх Феофил III может стать додатковым каналом связи помеж Москвой и Киевом и содействовать наладживанию диалога помеж боками. Так само стверджается, что наприкінці червня у него может отбыться встреча с президентом России Владимиром Путиным. Официального подтверждения этой информации, однако, покуль нема. У Вашингтоне лічать, что Феофил III користається довіром як у Росії, так і в Україні, а так само має опыт удзелу у гуманітарних і дипломатичних ініціативах. МУС раскрыла незаконную схему миграции в Беларусь. По поводу документов, иноземцы с краин Близкого Усхода працавали программистами, а насамрэч занимались онлайн-казино и бизнесом у галіне эротики. Супрацоўнікі ГУБАЗік, АМАП и специальных подразделов у барацьбе с терроризмом «Алмаз» затрымали трох жанчын, якія допомагали грамадзянам краин Близкого Усхода нелегально уладжвацца и знаходзіцца у Беларусі. Назва Украіна силовики не удакладняюць. Праз гэтую схему не менш за 40 замежнікаў атрымалі візы і дазволы на часовае пражыванне ў Беларусі. За свае паслугі абвінавачаныя бралі ад 1,5 до 2 000 долараў за чалавека. Цяпер супраць абвінавачаных пачалі крымінальную справу за арганізацыю незаконнай міграцыі. Замежнікаў прымусова вышлюць з краіны. Перемога партии Никола Пашиняна на выборах 7 червня знову поставила Армению у центру ваги региону. Чому выбор армянских громадян важен не только для их краины и какие параллели можно провести с белорусской ситуацией, тлумачить Змитер Гринкевич, белорусский активист, что больше за год живе у Ереване.
4: Я не первый раз на демократичных выборах, потому что в 2019 году я выборы в Украине снимал, надзирал в 2024 году. Выборы в Сакартвело, поэтому это не первые выборы в іншій країні. Что было, я бы сказал, что в сравнении с той же Украиной 2019, Сакартвело 2004 года, тут все довольно спокойно выглядало и не вельми активно. В основном только ездили агитационные тачанки, яких называл, это пикапы со стягами, заду машины.
3: Активист повел так само и на митингу Пашиняна.
4: Была огромная колькость народа, при этом на такую колькость народа полиции было дельно мало. Было явно бачно, что человек своего народа не боится. Уявить такого и в Беларуси я не мог.
5: Ты были вы на митингах таких, всяких пророссийских партий?
4: Скажем так, я был на день геноцида армян на факельном шесте. Это оппозиционная партия организовывает.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Беспилотники, которые неспынно летают над территорией Беларуси, начали падать на землю. Причем не где-нибудь у леса и поле, а на улицах городов.
2: Наприклад, недавно дрон назирали жыхары Слуцка. Причым назиранне было неспрыемных. Беспилотник не только упал, але и выбухнул.
1: Натурально, что по телевизору про инцидент ничего не сказали. И что тут скажешь, коли суперсучасная белорусская поветренная оборона бездзейнічае.
2: И все ж, чужие беспилотники бьют по Беларуси. Гэта выпадковасць ці мэтанакіраваныя дзеянні? Чаму их не збивае СПА? И ці ёсць для гэтага увогуле магчымасці?
1: У эфире Еврорадио тему обмерковали наш редактор Змісер Лукашук и политолог, эксперт по национальной безпеці Александр Казак.
3: Я разумею, что калі мы говорим про залеты на территорию европейских краинов Балты, то вельми великая верогодность таких адмысловых, мэтанакіраваных, скіраваных залетов, хотя, безумовно, есть и такие залеты, якія там, как бы, сапраўды летел куды-нибудь умовно на Львов, а сбили, ну, в смысле, сбили с курса и полетел. Але калі казаць про Беларусь, вот тут все ж таки, ці можем мы казаць, что есть некие мэтанакіраваныя, ну, ці могуць быть мэтанакіраваныя, некие запуски, залеты, и калі есть, то з якой мэтай?
4: Перад усім у апошні час, калі мы бачым, як ляцяць дроны па паўночнай частцы Украіны, над Чарніговым, над Чарнобылем, мы бачым, што яны ідуць уздоўж мяжы з Беларусі, яны не залятаюць нават на тэрыторыю Беларусі, пра што таксама некалькі разоў казаў вельмі шаноўны спадар Флэш. Гэта, можна сказаць, адзін з асноўных чалавекаў, які інфармуе народ пра тое, што адбываецца з дронамі пад рознымі вуглами, насамрэч. Але навязываючы да таго, як дроны залеталі і пралеталі праз Беларусь, я не магу выключаць таго, што былі мэтанакіраваныя акцыі залёту гэтых дронаў на тэрыторыю, расійскіх дронаў на тэрыторыю Беларусі для пэўнага застрашэння, той бок ігра паміж Пуціным і Лукашэнкай. Я не хачу ні ў якім разе, як бы гэта зараз гучала, там, выбяляць Лукашэнку ці нешта такое, але тое, што Расія можа весці сваю ўласную гульню, і гэтыя дроны 1, 2, 3 могуць залетаць на тэрыторыю Беларусі мэтанакіравана, гэта таксама трэба мець на ўвазе. Навошта? Аказваць ціск. Безумоўна, для Расіі ёсць вельмі вялікая цікавасць у тэрыторыі Беларусі. Мы памятаем пачатак паўнамаштабнага ўварвання, якую вельмі вялікую, аграменную стратэгічную ролю адыграла Беларусь у гэтым усім. Акрамя таго, ёсць так званы, намагаемся прасоўваць гэта таксама ў аналітычную поп-культуру, тое, што калісьці было названа беларускі балкон, так і зараз. Гэта беларускі балкон, які ён дае беспасярэдні падыход на краіны Балты, як мы размаўлялі, Польшча, Украіна. І гэта вельмі вялікая такая прастора аператыўных магчымасцяў, чым можна сапраўды, з чым можна сапраўды працаваць. І упэўнены ў тым, што Пуцін, Крэмль зацікаўленыя ў тым, каб усё ж такі аказваць ціск на Беларусь, каб Беларусь пайшла разам з Расіяй зноў жа яшчэ раз атакаваць Украіну.
3: То бок, тому что шмат хто сумняецца, вось, да прыкладу, Віталь Цыганкоў пастаянна ў нас тут прытрымліваецца такога меркавання, што Пуціну гэта не трэба з аднаго боку, з другога боку, што Лукашэнка таксама будзе супраціўляцца усімі магчымымі сродкамі. Ну і ўвогуле ёсць, як бы, сумнеў, што Пуцін да гэтага падштурхоўвае. То бок, у вас, как бы, сумневы у адваротны бок.
4: Да, безумоўна, сумневы у адваротны бок, і так знойдзем гэтую праўду і гэтую рэчаіснасць. Мне б, канешне, вельмі хацелася б пачуць у такіх дэбатах спадара Цыганкова, чаму ён так лічыць, бо это вельмі цікавы пункт погляду. Я ні ў якім разе не дэвальвую, бо мне сапраўды было б цікава пра гэта размаўляць. Вось. Але пры тым усім дроны ўсё ж такі лётаюць. А зацікаўленасць, на маю думку, у Беларусі ёсць як факт, але абсалютна магу пагадзіцца з тым, што для Лукашэнкі гэта не на карысць. І ён баіцца і, напэўна, адбіваць усімі рукамі і нагамі, каб не ўвайсці яшчэ раз у паўнамаштабнае ўварванне, як гэта было ў 22-м годзе.
3: Вы звернули увагу на тое, что дроны апошнім часам вельмі актыўна ідуць уздоўж беларуска-украінскай мяжы, вылетаючы, ну, залетаючы з тэрыторыі Расіі. Я бачыў такое меркаванне прадстаўніка украінскіх войскаў, што яны часта апошнім часам не толькі уздоўж мяжы лятуць, але і часцяком сталі ляцець праз тэрыторыю Беларусь. То бок, наколькі на гэта ваш, гэта на ваш погляд можа адпавядаць рэчаіснасці з аднаго боку, і ў працяг адразу Жыгар у нас у эфіры казаў, што па Беларусі расстаўленыя адмысловыя вось гэтыя вышкі, якія кіруюць, як яны там называюцца, это
4: рэтранслятары.
3: Да, рэтранслятары гэтыя, і што яны працуюць, і магчыма сапраўды яны працуюць на тое, каб правільна кіраваць, то есть кіроўваць гэтыя дроны, якія ляцяць праз тэрыторыю Беларусь ва Украіну. Як вы паставіце да гэтай версіі?
4: Адносна пралёту па тэрыторыі Беларусі. І гледзячы, што маецца на ўвазе пралёт на тэрыторыі Беларусі, калі яны пралятаюць маленечкі памежны кавалак, скажам так, даўжыня пралёту па тэрыторыі Беларусі гэта 1 кіламетр, ну то вельмі цяжка нават задэнтыфікаваць, ці фактычна быў пралёт па тэрыторыі Беларусі, ці то не быў. Разам з тым, мне падаецца, што калі так сказалі, то мабыць, напэўна, падставы да таго нейкія ёсць, ёсць нейкая даказальная база, каб аперываць такімі тэзісамі. Што тычыцца гэтых вышак, безумоўна, ёсць вельмі вялікія падазрэнні пра тое, што вышкі стаяць якраз такі дапамагаюць трымаць гэты сігнал, за чаго якраз такі дроны і ляцяць на гэтым украінска-беларускім памежы на заходняй тэрыторыі, на заходняй тэрыторыі Украіны. Але зноў жа вернемся да таго, што пра вышкі Украіна пачала казаць, калі я не памыляюся, яшчэ на пачатку гэтага года, або ў вясне. Дакладна не скажу, але дакладна была спасылка на тое, што яны зімой знайшлі доказы таго, што на тэрыторыі Беларусі знаходзіцца гэтая вышкі, і калі не памыляюся, спасылаліся амаль што ўсе на матэрыял каманды Inform Napalm. Яны хіба што адныя з першых пра гэта напісалі, задэтэктілі, і пачалася разганяцца гэтая інфармацыя. Аднак тут крыху ёсць пэўная, я б сказаў, калізія, бо з аднаго боку украінскія ўлады пачалі казаць пра тое, так, вышкі там ёсць, з іншага боку казалі, што вышак ўжо няма, іх або ўнічтожылі, або іх там прыбралі, а тут раптам зноў кажуць, што ёсць. Разам з тым, гэтыя рэтранслятары, гэта з таго, што прынамсі мне вядома, гэта даволі вялікая такая скрыня з антэнкамі, якую не заўважыць было б цяжкавата, і адпаведна праводзіліся пэўныя працы ў тым рэгіёне па монтажы гэтых скрыняў. Ну, усе пераважна кажуць, што яны стаяць на гэтых тэлефонных вышках. Той бок павінны быць працы і ў тым рэгіёне, і па гэтых вышках. Магчыма, нехта з мясцовых гэта бы заўважыў. Таму, зноў жа, я вяртаюся да пытання даказальнай базы фактаў таго, што адбываецца. Той бок ёсць, мабыць, пэўныя рэчы, пра якія не варта казаць публічна, калі там не можаце даказаць або нешта пакласці вось так вось рэчаў. Паколі гэтага рэчаў няма, нагадваю, што мы знаходзімся ў рэгіёне, які зараз гарыць вайной, і розныя інфармацыі маюць розны падтэкст, кантэкст і розныя мэты.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з палітолагам Александрам Казаком. Гаворка ідзе пра дроны, якія цяпер пастаянна лётаюць над Беларуссю.
3: Калі казаць все ж таки про гэтыя залёты, мэта накіраваная, не мэта, але калі ляціць баявы беспілотнік с баявой часткай і яго там збіваюць з курса, ён просто ляціць праз тэрыторыю Беларусі, там неважна, на Кіеў ці на Услугу якую-небудзь і падае на беларускай тэрыторыі, все ж таки падвышаецца небяспека, што калі-небудзь ён упадзе не ў чыстым полі ці ў балоце, а на вуліцу ці на дом. Наколькі гэтая рызыка сапраўды ёсць і што ёсць супрацьпаставіць гэтаму беларускаму войску там ці там адмысловым сілам?
4: З дронамі вельмі цікавая і даволі складаная штука насамрэч. Іх не заўсёды добра бачна ў радарах. Можам ісці ў гэтыя дзебрі радыёэлектроннай выведкі, барацьбы і гэтак далей. Гэта не тое, каб проста, і не заўсёды гэтыя дроны можа быць сапраўды бачна на радарах, скажам так. Але разам з тым, так, сапраўды ёсць вельмі вялікая пагроза таго, што аднойчы гэты дрон можа ўпасці на нейкі будынак. Безумоўна, усе гэтага не хочуць, каб яно так здарылася. І назіраецца тое, што беларускія ўлады ў памеры магчымасці, падкрэсліваю, не заўсёды памеры магчымасці, але намагаюцца збіваць гэтыя дроны. Ёсць інфармацыя пра тое, што ляцяць верталёты, ляцяць самалёты на тое, каб збіваць гэта, таксама не проста збіць.
3: Едуць у азікі з турэлямі, вот гэтымі ноу-хау беларускае.
4: Цікава, ці гэта, наколькі гэта звязана са спадарнай Ціхановскай і джыпамі і турэлямі.
3: Але... Но там бы былі якія-небудзь, ведаеце, амерыканскія крупнакаліберныя кулямёты, а тут калашнікі.
4: Чаму не? Чаму не? Але калі сур'ёзна, то менавіта вось такога, каб джыпамі і кулямётамі пакуль не назіралася. Таму так, збіраюцца, намагаюцца збіваць гэтыя дроны, часам атрымоўваецца, часам не атрымоўваецца, даходзіць інфармацыя пра тое, што дзесьці прызямліўся, дзесьці выбухнуў дрон на тэрыторыі Беларусі. Таму так, для беларускага грамадства ёсць у сувязі з гэтым небяспека.
3: Усё ж такі, вось тэма цяжка выявіць іх, не бачна там асабліва на радарах. У гэтай сітуацыі ўсё ж такі ці ёсць што супрацьпаставіць? От што рабіць, калі колькі там Вальфовіч сказаў, што за апошні час заляцела колькі там 100 там
4: Добра, под
3: 200 там недзе там. Дык гэта тое, што Вальфовіч прыпісаў Украіне і тое, што яны заўважылі. А колькі не заўважылі, атрымліваецца. Дык што там, ўжо лётаюць проста стадамі ў беларускім небе?
4: Канечне, калі дрон падае і выбухае, то яго ўжо можна задэнтыфікаваць, яго можна знайсці, гэта будзе чутно, людзі пачнуць тэлефанаваць, інфармаваць, канечне. Але тое, як пралятае гэты дрон, куды ляціць, ну, я прынамсі не маю нейкай веры да таго, калі беларускія ўлады кажуць, што бачуць усе гэтыя дроны кожнага. Гэта мне нагадвае тое, як літаральна пару дзён таму Пуцін сказаў, што у раён Белай Цэрквы, куды прыляцеў той арешнік, прыляцелі іх дроны і да міліметра ўсё замерілі. Я такі думаю, боже, якая ў вас класная нанатэхналогія дронавая.
3: Кітайцы абзаздросцілі.
4: Я думаю, да. Але разам з тым, што гэтаму супрацьставіць, насамрэч крыху слабая сітуацыя з дронамі.
3: Чакайце, там жа ж расказывалі, ПВО, сумеснае з Расіяй, ледзь не лепшае ў свеце, супер новыя, усе з рукамі хочуць атарваць гэтыя паланэзы, нікому не прадаем, толькі сваім, потому што надо берагчы неба. Ну вот узгаданыя гэтыя уазікі з турэлямі калашнікавымі. Ну, прыкрытае неба, не?
4: Ну, глядзі, ну, паланэзам не саб'еш ты дрон. Не саб'еш ты дрон паланэзам, бо гэта розныя рэчы. Але разам з тым, ляціць сабе такі дрон. Ракета яго збіваць, ракета павінна яго залочыць, як бы пабачыць, нацэліцца, навесціся, выстраліць. А калі не патрапіць ракета і паліціць далей, то што, выбухне недзе ў паветры? Вельмі шмат пытанняў. І адзін з самых, скажам так, лепшых у дадзенай сітуацыі варыянтаў, гэта збіваць з верталёта. Што таксама практыкуюць і ўкраінцы, што таксама практыкуюць і беларускія ўлады. Збіваць такі дрон з верталёта. Пасадзіць, як калісьці паказвалі такі аналагаў в міре нет, ружьё, якое садзіць дроны. Ну, выбачайце, дрон тыпу шахет яно не пасадзіць. Яно нават не даб'е гэтай хвалі да этого дрона. Збіваць нейкімі іншымі сродкамі. Я не ўпэўнены, што Беларусь на дадзены момант, ну, не ўпэўнены, я крыху лукавлю тут, канешне, але я не ўпэўнены, што Беларусь дыспануе такімі сродкамі, якія змогуць збіваць дроны, і што гэтыя сродкі нашмат лепей, чым тыя, якія знаходзяцца зараз у Расійскай Федэрацыі. А мы бачым, што гэтыя дроны далятаюць і ў Піцер, і далёка-далёка за Піцер. І пры тым усім, што гэта Расійская Федэрацыя, якая не шкадуе грошай на абаронку, зараз усё завязана гэтай абаронцы на супрацьпаветранай абароне, абароне супраць дронаў, і ў іх усё роўна прылятае. Я сумняюся, што менавіта Беларусь мае нешта лепей, чым маюць расіяне.
3: Так, у мяне такое ўвогуле ўражанне склалася апошнім часам, што такую стратэгію, тактыку ваенную, антыдронавую, лукашэнкаўскае войска выбрала такое сабе. Ну, тут мы палічыкай не інтарэсуемся, наша хата з краю, ляціць сабе дрон некуды па сваіх дронаўскіх дзелах, хай сабе і ляціць, а мы тут вось адзім бамбук пакурываем.
4: І ведаю, што і ў пэўнай ступені я пагаджуся. Але разам з тым, калі гэтыя дроны ляцяць у кірунку той же самай Польшчы, Літвы, Латвіі, Беларусь намагаецца інфармаваць. І гэта не тое, што там хто заўгодна з беларускіх уладаў сказалі, да мы там ім пазванілі, а ў них там роўмінг, дарагія званкі, а мы ім сказалі, у вас там 4 дроны ляцяць. Нет, это пацверджваецца еўрапейскімі уладамі еўрапейскіх краін, балтыйскіх краін, і вони кажуть, так, сапраўды прийшов сигнал з боку Білорусі, що у ваш бок летить дрон. І усе. Ёсть небезпадставне подозрення, що менавіта, коли дрон летить у нейкі густонаселені регіони на території Білорусі, то він, відповідно, намагаються збивати. Про що я так само ось раніше казав.
1: У ефіры Еўрарадыё быў палітолог, эксперт па нацыянальнай бяспецы Аляксандр Казак. Ён паразважаў пра тое, ці здольны Лукашэнка перашкодзіць расійскім ваенным выкарыстоўваць тэрыторыю нашай краіны для сваіх мэт.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
1: Охолоджение российской экономики. Это початок кризису, те уже кризис.
5: Это кризис, начало острой фазы кризиса.
0: И все ж, коли у Беларусь приедет Джон Коул?
6: Но коли выников нелько досягнуть, ну займаемся, концентруемся на инших моментах.
1: Сустренимся после новинок спорту.
3: Евразум.
7: На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі па футболі ўпэўнена перамагла Сірыю ў таварыскім матчы 4-1. Беларусы забілі 2 мячы ўжо ў першыя 11 хвілін сустрэчы, а пасля перапынку яшчэ двойчы адзначыліся ў варотах суперніка. Госці здолелі адказаць толькі на 88-й хвіліне. Для галоўнага трэнера Віктара Ганчарэнкі гэта трэцяя перамога запар на чале нацыянальнай каманды. Ён стаў першым настаўнікам у гісторыі зборнай Беларусі, які пачаў працу з трох выйграных матчаў. Беларуская каманда не прайграе ўжо 5 сустрэч запар. Наступны матч зборная правядзе 9 чэрвеня супраць Буркіна-Фасо на нацыянальным футбольным стадыёне ў Мінску. Міжнародны саюз рыбарыстаў зняў усе санкцыі з беларускіх спартсменаў. Цяпер прадстаўнікі Беларусі змогуць выступаць на міжнародных спаборніцтвах пад дзяржаўным сцягам і сімволікай. Адначасова арганізацыя змягчыла абмежаванні і для расійскіх рыбарыстаў. Ім больш не трэба атрымліваць статус індывідуальнага нейтральнага атлета, а таксама ім дазволена ўдзельнічаць у камандных спаборніцтвах. Пры гэтым расійскія спартсмены па-ранейшаму будуць выступаць без дзяржаўнай сімволікі. 19-гадовы Дзяніс Ураков усталяваў новы рэкорд Беларусі ў скачках у даўжыню. На спаборніцтвах у Брэсце лёгкаатлет паказаў вынік 8 метраў і 4 сантыметры, пераўзышоўшы папярэдні нацыянальны рэкорд адразу на 15 сантыметраў. Папярэдняе дасягненне атрымалася з 1980 года. Цяпер Ураков мае найлепшы вынік сезона ў Еўропі сярод спартсменаў да 20 гадоў і трэці паказчык у свеце ў гэтай узроставай катэгорыі. Афіцыйны мяч чэмпіянату свету па футболі 2026 года будзе самым тэхналагічным за ўсю гісторыю турніраў. Ён атрымаў назву «Трыонда». Першая частка назвы адсылае да трох краін-гаспадынь турніру – ЗША, Канады і Мексікі, а другая паходзіць ад іспанскага слова, якое азначае «хваля». Распрацоўшчыкі адзначаюць, што мяч створаны з улікам розных кліматычных умоў, бо матчы чэмпіянату пройдуць у 16 гарадах. «Трыонда» так сама абсталявана спецыяльным чыпам з элементамі штучнага інтэлекту, які дапаможа арбітрам прымаць больш дакладныя рашэнні. У кампаніі Adidas заявілі, што гэта самы пратэставаны мяч у гісторыі чэмпіянатаў свету. Ён складаецца з 4 панеляў, што павінна палепшыць стабільнасць палёту і дакладнасць удараў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
8: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Па словах Пуціна, ахалоджанне расійскай эканомікі – гэта свядомае рашэнне ўладаў, але эксперты так не лічаць, ды і лічбы кажуць пра адваротнае.
1: Расійская эканоміка запавольваецца, а ў расіян становіцца менш грошай. Усё гэта наступствы вайны, санкцый і ўдараў па нафтавай інфраструктуры.
2: Атрымліваецца, сітуацыю выратуе толькі заканчэнне вайны?
1: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наша журналістка Марыся Вайтовіч і эканамічны аглядальнік Вячаслаў Шыраеў.
9: Вячаслав, если посмотреть на путь от 2014 года до сегодняшнего дня, аннексия Крыма, санкции, полномасштабная война, в какой точке сейчас находится российская экономика? Это уже какой-то кризис или пока только накопление проблем?
5: Это кризис, начало острой фазы кризиса. В первую очередь мы судим по состоянию государственных финансов, бюджета. Бюджет не справляется с такими расходами, которые все растут. Никаких резервов не осталось у правительства. Напоминаю, что какое-то время Россия могла жить благодаря трем основным источникам. Первое – это фонд национального благосостояния, ликвидные активы, где с начала года они сократились на триллион с лишним рублей. Только за май они более чем на 200 миллиардов сократились. Там осталось всего 3 триллиона 400 миллиардов рублей. Еще в начале года было 4 с лишним. Почти 5. И эта кубышка совсем не поддерживает больше российский бюджет. Кремль не может обеспечить стабильности продолжения тех финансовых вливаний, которые осуществляются в войну, потому что это уже в два раза меньше, там осталось денег в два раза меньше, чем дефицит бюджета за 5 месяцев. Не вариант. Второй источник, который Россия использовала активно, это остатки на казначейских счетах. Напоминаю, что любое правительство не работает с колес. У него всегда есть на счетах в коммерческих банках, на казначейских счетах Центробанка, у Минфина есть всегда какие-то остатки, которые переходят с прошлых периодов. На пике эти остатки составляли до 12 триллионов рублей. Когда-то у России были месяцы, когда остатки на счетах, казначейских счетах, в банках коммерческих были около 12 триллионов рублей. И сейчас это упало в 2-3 раза, этот показатель. Соответственно, Россия может располагать, там еще 3-4 триллионами рублей, которые вот как бы не истрачены сегодня, накоплены вчера и могут переходить в завтрашний день. Проблема в том, что с нулем ни одно государство в принципе остаться не может. То есть остатки на казначейских счетах, свободные денежные средства, размещенные временно в коммерческих банках, это всегда необходимость держать хотя бы 2-3 триллиона на всякий случай. Почему? Потому что вы не можете как государство оказаться в ситуации, что у вас подошло время платить зарплату бюджетникам, а у вас не пришли деньги от налогов еще. И у вас возникает вот этот кассовый разрыв, когда люди не получают обещают денег, и вы ждете, вот пришли, сразу с колес заплатили. Соответственно, эта кубышка тоже полностью исчерпалась. Больше залезать и уменьшать остатки на казначейских счетах государство не может. Третий источник, который государство активно использовало, это, ну, я так скажу, он комбинированный. Это превращение высокой экспортной ренты, которая была в 2022-2023 году, в денежную массу, которая, естественно, непропорционально выросла. То есть это, по сути, деньги из воздуха. Они разогнали инфляцию. Но за счет того, что в 2022-2023 году были экспортные доходы от нефти и газа, вспоминаем, как скаканули цены в 2022 году из-за риска того, что российская нефть и газ не будут поступать на европейские рынки. И Россия заработала там 150-200 миллиардов долларов просто вот из воздуха. И это все позволяло 4 года, да, увеличивая дефицит бюджета, да, разбалтывая финансовую систему, да, уничтожая будущее экономики, но воевать. В 26-м году продолжать воевать в том виде, в котором Россия воюет сейчас, ну, то есть платить гробовые 10 миллионов рублей, платить за подписание контракта 2-3 миллиона рублей, набирать по 30 тысяч человек в месяц, платить армии там 700-тысячной по 250 тысяч рублей ежемесячно, увеличивать производство дронов, противовоздушной обороны и так далее, так далее. Защищать критически важный объект инфраструктуры? Нет. Россия этого делать больше не может. У нее нет денег на это. Соответственно, она сокращает возможности. Мы видим, как это отражается на поле боя. При том, что номинально расходы растут бесконечно, но по факту она уже отстает. Она проиграла, самое главное, тут мы подходим к такому решающему аргументу, она проиграла ресурсную схватку с Западом. Запад и Украина превосходят Россию в 10 с лишним раз по объему экономики и по объему доступных ресурсов. Да, Россия тратит на войну 10% ВВП, больше даже, 10% ВВП. Соответственно, Европа не тратит 10% ВВП. Если бы она тратила 10% ВВП, война бы закончилась за пару минут. Но она не может себе позволить, потому что у нее другие приоритеты. Она все-таки обеспечение своей безопасности рассматривает как не первостатейный приоритет. У нее есть там социальная поддержка, у нее есть много всяких обязательств, но Украине она помогает все больше и больше и больше. И вот как только появилась политическая воля Европы, Великобритании, Канады, Австралии, в меньшей степени Америки, хотя Америка будет летом подключаться снова к помощи, и это я прогнозировал в конце мая, надеюсь, что мы скоро станем свидетелями того, как Америка снова вернулась к помощи Украине. В этот момент Россия проиграла. Она проиграла, что в том смысле, что даже не тратя 10% на войну, а Европе и всему миру не надо тратить 10% ВВП на войну с Россией. Им всем достаточно тратить 1%, чтобы превосходить Россию в 2-3 раза ресурсно. В 2-3 раза на поле боя именно. В украинском театре военных действий. На украинском театре военных действий. Вот, соответственно, вам ответ. Россия уперлась в стратегический тупик. Она разваливается, система разваливается, идет в разнос, ресурсов нет. А Украина наращивает в этот момент свои возможности по нанесению максимального ущерба России в плане блокады Крыма, выноса нефтеперерабатывающих заводов, в плане потакания, подталкивания, вернее, к дополнительным госрасходам, потому что противостоять Украине все дороже и дороже с каждым днем. И, соответственно, это все, естественно, приводит к уже острую фазу кризиса, в острую фазу кризиса, которая, естественно, будет бушевать там с конца этого года, весь следующий год, и ухудшаться ситуация будет просто еженедельно.
2: А як на ситуацію, у якой опинулася російська економіка, впливають санкції, протягує В'ячеслав Шираєв.
5: Они лежат в основе разрушения, в основе процесса разрушения российской экономики. Потому что если бы у России были открыты все рынки, куда она поставляла свои экспортные товары, те рынки, которые она имела до 2022 года, она бы могла еще лет 5-7, я думаю, воевать и получая ту экспортную выручку, ту маржу, даже не сам объем экспортной выручки, а маржу, потому что сравните, сколько Россия получала за газ на европейском рынке, сколько она получает у китайцев. Да? Сравните, сколько она зарабатывала маржу, именно прибыли, чистый доход минус себестоимость на европейских контрактах, и сколько она вынуждена давать скидок всяких Индии, Юго-Восточной Азии. Да? Вот Россия, естественно, в первую очередь подкошена отсутствием экспортной маржи в достаточном объеме, экономика сдувается из-за этого. И второе — отсутствие инвестиций. То есть когда ты воюешь, когда ты забрал предприятие у всех западных компаний, естественно, к тебе не придет ни один доллар инвестиций. Да ладно, доллар, юань к тебе ни один не приходит. происходит. То есть даже китайцы не вкладываются в российскую экономику. Экономика не может не то что развиваться, а находиться в каком-то балансе, в стабильном положении без инвестиций. Почему? Потому что все время у вас выбывают какие-то мощности. То сломался станок, надо заменить. То склад поизносился, надо утеплить. Экономика постоянно требует инвестиций и для роста выпуска, и для поддержания объемов выпуска. У России катастрофическое падение инвестиций последние два года. В 2026 году оно ускоряется. Никто не вкладывает ни во что. Государство, естественно, дает там сотни миллиардов на выпуск каких-нибудь беспилотников. И какие-то бизнесмены вороватые строят. Естественно, цеха нанимают каких-то людей, закупают какое-то оборудование, воруя попутно до 50%. Это понятно. Это все, что осталось в экономике. Но вот эту одну шестую часть суши на вот беспилотниках, на цехах разворованных вы не удержите. Нужны нормальные инвестиционные процессы, серьезные, с зарубежными партнерами, с технологическим взаимодействием. Потому что в России сейчас еще мощная проблема, именно зависимость, критическая зависимость от серого импорта, неподсанкционного, скажем так, в обход санкций всего оборудования, производства, всех комплектующих, всех компонентов, чего бы вы ни производили, от медной проволоки до этикеток на бутылку. Все это, ну, если это российское, то это хуже, дороже, все, конечно, привозится из-за рубежа. И поэтому Россия, ну, не имеет возможности остановить падение ВВП. Еще раз скажу, что в России рецессия, все цифры про какой-то там рост в мае, в апреле, они выдуманы, они нарисованы. Так же, как и инфляция, нарисована низкая инфляция. Инфляция в 3-4 раза выше реальной, чем рисует Росстат и так далее. Поэтому сейчас мы уже подходим к тому, что никаких опор не осталось ни в виде потребительского спроса, ни в виде инвестиций, ничего. Экономика сокращается, а вслед за сокращением экономики падают возможности государства. Потому что чем меньше экономика, тем меньше налогов вы собираете. Даже если вы их пытаетесь поднять, ставку налога пытаетесь поднять, собираете вы все равно меньше. Либо недостаточно, не дотягиваете до плана, потому что зависимость не линейная. Вот вы подняли на 5%, у вас на 5% выросли сборы. Нет, вы поднимаете на 5%, а сборы растут почему-то на 2% или падают на 1%. Да? Вот с чем столкнулась Российская Федерация, поэтому дальнейшее сокращение экономики дальше обескравливает возможности Кремля и эту военную машину.
9: Ну да, я почему уточнила насчет санкций, да, все это понятно, что, конечно же, санкции ослабляют государство, так и экономику страны, вот, но после того, как из белорусских тюрем начали выпускать политзаключенных, так, после этой ситуации, очень многие белорусы начали рассуждать о том, что лучше люди будут на свободе, да, за это можно и ослабить санкции, и как бы, ну, мы понимаем, что механизм репрессий не остановится, да, людей как сажали, так и будут садить, вот, но другой бог, да, вот этих вот разговоров, споров, он заявляет о том, что нет, сейчас экономика России ослаблена, экономика, как бы Лукашенко тоже дает слабинку, да, раз позволяет там вот вести такие переговоры и так далее, да, вот в этот момент нужно давить дальше. Как вы считаете?
5: Я считаю, что все-таки положение в Беларуси отличается от российского кардинально. Беларусь не участвует напрямую в войне. Она не несет таких расходов на военные действия. Ну, то есть половина бюджета Беларуси не расходуется ни на какую войну. Поэтому, естественно, отношение к Беларуси как к невоюющей стороне в мире тоже иное. На большее послабление готовы пойти. Ну, то есть условно, давайте отзеркалим ситуацию. Готова была бы Европа снять санкции с Путина, если бы он отпустил политзаключенных? Ответ — нет. Потому что сейчас задача прекратить войну, заставить Путина прекратить бойню. И, соответственно, санкции — это единственный доступный механизм. Естественно, украинские кинетические санкции — это гораздо более эффективный механизм. И они все равно европейские, они на европейские деньги устраиваются. Поэтому я не согласен с тем, что вот когда говорят, знаете, вот европейские санкции не работают, а украинские кинетические работают. Обе точки зрения правильные. И эти работают. Просто в основном украинские кинетические санкции профинансированы, естественно, той помощью, кредитами и инвестициями, которые осуществляет Евросоюз и другие союзники Украины. Поэтому эти санкции точно работают. Естественно, вынос НПЗ, блокада Крыма уничтожение экономического потенциала работают гораздо больше, чем просто какие-то ограничения на корабли теневого флота, еще на что-то, на SWIFT, там, против каких-то персон из путинского окружения. Да, это так. Но в Белоруссии сейчас действительно идет откат санкционного режима, мы это видим. Еще связано все-таки это с тем, что действительно из-за сложной геополитической обстановки потребность в удобрениях растет в мире, и понятно, что белорусский объем — это хоть и не критический, но он там чуть меньше, чем канадский. Канада тоже крупный поставщик калийных удобрений на международные рынки. Но международные организации, связанные с обеспечением прав бедных, голодающих, естественно, давят на элиты, говорят, давайте удобрения мы не будем подвергать санкциям, потому что это конкретные смерти от голодных, голодные смерти в конкретных бедных странах. И это позволяет Лукашенко выторговывать снятие санкций на тот ресурс, который ему абсолютно, ну, как бы ничего не стоит. Выпустить политзаключенных ему ничего не стоит, в отличие от Путина. Обратите внимание, в Беларуси не заблокирован Telegram, не заблокирован YouTube, не заблокирован WhatsApp, да? То есть Лукашенко чувствует себя уверенно, то есть ему не надо. Ему чем больше людей будет выдавлено за пределы Беларуси, тем устойчивее его будет власть. И он это прекрасно понимает. В России проблема сейчас в том, что идет война, и недовольны этой войной все, и даже патриоты, тем, как она ведется. Они не против войны, они против того, что Путин бездарен, что он маразматик, что он проиграл все и продолжает при этом тащить страну в пропасть. И есть люди, которые антивоенно настроены, которые тоже против Путина. Поэтому Путину нужно гасить все, душить все. Полстраны за пределы страны не вышлешь. Он находится в другой ситуации. Поэтому он даже, скажем, проводя какие-то амнистии, какие-то обмены совершая, он-то как раз больше рискует, чем Лукашенко, который может это относительно безболезненно делать.
9: Спасибо большое. Я напомню, что сегодня у нас пока в эфире был экономический обозреватель Вячеслав Ширяев, а для вас со студии Еврорадио работала Мария Войтович. Не переключайтесь. Еврозум.
1: Далее у программы Еврозум.
2: И все ж, коли у Беларусь приедет Джон Коул?
6: Ну, коли выников нелько досягнуть, ну, займаемся, концентруемся на инших моментах.
1: Сустренимся после новинок шоу-бизу.
8: Еврорадио.фм.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Координаційная рада 4-го складу рыхтуецца до своего первого поседжання. У Беларуси ликвидуют наистарейшую туристичную организацию Украины. Выники парламентских выборов у Армении.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Координаційная рада 4-го складу рыхтуецца до своего первого поседжання. Подрыхтовка идет. Удакладнить засталося только некоторые пытанні, сказал у нашем эфире сябра координаційной рады один из лидеров спису команда Латушки руху за свободу Юрась Губаревич.
4: Новый склад сформованный, есть 8 фракций. Зараз ведутся перемовы с лидерами фракции про будущую конфигурацию. Натурально, что такие пытания лепше обмерковывать загадя, чем ходить у некие спречки и конфликты подчас поседжанья. Хотя, ну, напомню, они непозбежные, бо, конечно, как я бачу, настрой у каждой фракции на то, как максимально быть представленными у працовных органах.
3: Усяго у координаційній раді 4-го складу 8 списів, протягує Юрась Губаревич.
4: Є технічний момент, це проведення першого поседження, і воно повинно відбутися до 22 червня по наших регламентах. І зараз збираються звістки тих людей, які війшли у склад координаційної ради, щоб технічно організувати цей процес, щоб кожен з них змог прийняти уділ у голосуванні. Тому я думаю, що не забавить, тягом одного, максимум двох тижнів ми вже будемо мати это первое поседжание, после которого начнется працовная частка.
3: До працы рыхтуются делегаты, яких обрали у травни. Нагадаем, выборы проходили при низкой явце. Экономичный суд Минску признал белорусский спадорожник банкрутом, постановивши ликвидовать компанию, якая існавала больше як паўстагоддзя. Заяву у суд на товариство, якое належить Белорусскому республиканскому союзу молоді, подала у лютым гэтага году инспекция податков и сборов. Згодна с судовыми документами, при даўгу перед бюджетом у свыше 8 тысяч рублей активов у белорусского спадарожніка няма. Дзейнасць кампаніі не ажыццяўляе, а з лета 2023 году у яе ўвогуле няма кіраўніка. Прызначаны судом антыкрызісны кіраўнік высвятліў, што запазычанасць перад усімі крэдыторамі беларускага спадарожніка насамрэч складае каля 75 тысяч рублёў. У траўні Белстат паведамляў, што ў Беларусі расце колькасць стратных прадпрыемстваў. Летась у студзені іх было 2146, а ў студзені гэтага году ўжо 2733. Доля стратных арганізацій у эканоміцы Беларусі вырасла з 25 да амаль 32%. Вынікі парламентских выборов у Армении свідчать про то, что армянское громадство протягивает шукать уластный шлях развития и безпеки. Такую думку у эфиры выказал политолях Александр Фридман. По воде эксперта, Армения, не глядячи на шматгодовые тесные связи с Москвой, николи не была настолько залежной от России, как Беларусь.
5: Настолько залежной от России Армении николи не была. Вельми шильная супрацовница, и оно для них было вымушено. Вельми важные выборы. Зараз, конечно, питание, те с доли Пашиняну выглядает так, что с доли створить уластный урад, нормализация стосунков с Азербайджаном, Турцией. Ну и насколько его хопить рашучести, Россия выником этих выборов не задовольна и будут протягивать на Армению тиснуться.
3: Коментуючи міжнародний контекст виборів у Арменії, Фридман звернув увагу на глибокі зміни у міжнародній політиці.
5: Європейська проблема заключається у тим, що в Європі так шмат кажуть про те, що треба дійничати супольно, а коли спольно, а коли справа доходить до реальних кроків, завжди з'являються проблеми. Казати про

0: Фельетон рации.
1: Пропагандист и активист коммунистической партии Петр Петровский пропоновал переселять пенсионеров из малых весок у агрогородки. Мовляв, там и крама есть, и фельдшерский пункт, а корони, родная хата, сад, где человек прожил усе житё, речи другасные. Саправды, наво что нам вёски по три человеки? Наво что дороги до их? Наво что хаты, городы, сады, колодежи, могилки, где похаваные батьки, деды? Наво что уволили всё гэта, коли можно узять трох опошних жыхароў, посадить у автобус и отвезти у агрогородок. А вызволенные хаты и земли пераутворить у агросядибы да этнографичные комплексы для туристов. Просто до боли вядомая усім схема – одобрать и поделить. Никто не пытается, тихоча сам человек покидать дом, у яким прошло житё. Такое отчувание, что гаворка иде не про живых людей, а про некие речи. Пропагандист Петровский на не допускает думки, что люди могут не захотеть переезжать. Была б махчимость, коммунизм бы продал бы гэтых жыхароў, як той рабілі тыя, супраць каго змагаліся ягоныя ідэйныя папярэднікі стагоддзя таму. Прыгонніцтва нават у суседняй усходняй краіне адмянілі яшчэ ў 19 стагоддзе, а на дварэ, між іншым, ужо 21-е. Асабліва ўражвае далейшы план. Калі апошніх жыхароў вывезці, то вёскі можна будзе рэстаўраваць. Не для вывезеных пенсіянераў, вядома, і не для іх дзяцей, якія калісьці адтуль з'ехалі, а для турыстаў.

0: Радио Рація.
1: Российские войски потрапили в сховище ядерного палива каля Чернобыльской АЭС и белорусской мяжи. Школы, музеи, пропагандисты Беларуси и аннексованного Россией Крыму домовились об супрации. А так само про спречку у белорусской литературной супольности про 4 хвилины расскажет Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: Радио «Рація». Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 30 вересня 1973 года. У гості до сусідів. Мы едем, едем, едем у бок Волховыска, у районный центр, что лежит над речкой Зельвянкой. Едем не автобусом, не тягником, а на такси. Таксовки в Беларуси настолько танные, что выбирающийся всей семьей нема сенсу толчися иншим транспортом. Навязываю гуторку с шофером, ведаючи при тым гостинность моих свояков и знакомых, специально закранаю так званое бутелечное питание. Проходжу, так сказать, сухую подрыхтовку, перечекаючи мяне по частункам. Для никого не тайна, что пьянство в шматликих державах является серьезной громадской проблемой. У сувязи с тем, что в СССР только 5 працовных дзён у тыдзень, люди мают больше свободного часу, пить ці не пить, а маль шекспіровское питание выступило тут вельми выразно. И вось держава вырашила не пить, альбо пить у меру и низкоалкогольные напитки. Для никого, однако, так само не тайна, что продукция спиртного приносит державе немалый доход. Не глядячи на это, у СССР резко обмежевали продаж алкоголю. Метод наилепший, дозволить себе, однако, может только богатое громадство. Не обмежевались тут только повышением цены у всех,

Грон, американский спевак, удельник гурта Three Dog Night с 68 до 76 и с 81 до 85 года. Гэты гурт выконывал и выконывая, бо иснуе до гэтага часу мелодичный поп-рок с элементами ритм-н-блюзу, фанка, соул и глэм-року. У концы 60-х, середине 70-х Three Dog Night мели великий коммерцийный поспех. У агульной складанности 12 альбомов у США отрымали золотый статус. 21 сингл увайшоў у американский топ 40, причем 11 у первую десятку. 7 из них стали золотыми, а 3 поднялись на вершину хит-параду. У 2000 года Three Dog Night были удостоены гонорового места у зале славы вокальных коллективов.

0: Заряжаем на Беларусь и для усіх беларусаў. Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Голадзён с бородой.
2: 8 червня 1951-го народилась Бонни Тайлер, соправдное имя Гейнер Хопкинс, британская рок-спевачка, самый коммерцийно поспяховый запись якой, Total Eclipse of the Heart 83-го года, на протягу 4 тыднев узначальвал национальный хит-парад США Billboard Hot 100.